0: идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: бою не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 июля.
1: Год 1485.
2: На Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая. В конце 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года мастером Антоном Фрязиным была заложена сама башня. В конце 17 века над ней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайницкий сад. Он располагался вдоль Кремлевской стены, которая выходила к Москва-реке. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня старейшая из 20 башен Московского Кремля. Ее высота почти 38,5 метров.
1: Год 1980-й.
2: Открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Они проходили на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые социалистической стране. Часть соревнований проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено 6 крупных спортивных центров. Спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольный легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В дни Олимпиады его изображение было везде – на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. В Олимпиаде 80 участвовали 80 стран, всего 5179 спортсменов. Из-за бойкота после ввода советских войск в Афганистан на Московские Олимпийские игры не приехали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторые другие. Призерами 12-х летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран. В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном неофициальном зачете первое место досталось хозяевам Олимпиады, советским спортсменам. Они завоевали 195 медалей, из которых 80 были золотыми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-5-0-263.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Ивановые 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году АвтоВАЗ продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время 60 тысяч, а «Весты» 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Имплантация зубов от хороших докторов.
1: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 000 рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 19 июля.
1: Год 1485.
2: На Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая. В конце 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года мастером Антоном Фрязиным была заложена сама башня. В конце 17 века над ней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайницкий сад. Он располагался вдоль Кремлевской стены, которая выходила к Москва-реке. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня – старейшая из 20 башен Московского Кремля. Ее высота – почти 38,5 метров.
1: Год 1980-й.
2: Открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Они проходили на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. Часть соревнований проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено 6 крупных спортивных центров. Спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольный легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В дни Олимпиады его изображение было везде – на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. В Олимпиаде 80 участвовали 80 стран, всего 5179 спортсменов. Из-за бойкота после ввода советских войск в Афганистан на Московские Олимпийские игры не приехали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторые другие. Призерами 12-х летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран. В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном неофициальном зачете первое место досталось хозяевам Олимпиады, советским спортсменам. Они завоевали 195 медалей, из которых 80 были золотыми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: В Бегам для вас мойка высокого давления Снирекс с долговечным асинхронным двигателем 16990 рублей. Бегам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году АвтоВАЗ продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время 60 тысяч, а «Весты» 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
13: Пьяный олень дороги не хозяин.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
16: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите

0: Иваново FM.
1: Приятели, художники, писатели.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-00-263.
10: В Бигам для вас самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Окна, двери, потолки, Рострой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Рострой. 57-71-17.
3: Рострой.
4: 57-71-17.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 000 рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 июля.
1: Год 1485.
2: На Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая. В конце 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года мастером Антоном Фрязиным была заложена сама башня. В конце 17 века над ней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайницкий сад. Он располагался вдоль Кремлевской стены, которая выходила к Москва-реке. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня старейшая из 20 башен Московского Кремля. Ее высота почти 38,5 метров.
1: Год 1980.
2: Открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Они проходили на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. Часть соревнований проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено 6 крупных спортивных центров. Спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольный легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В дни Олимпиады его изображение было везде – на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. В Олимпиаде 80 участвовали 80 стран, всего 5179 спортсменов. Из-за бойкота после ввода советских войск в Афганистан на Московские Олимпийские игры не приехали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторые другие. Призерами 12-х летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран. В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном неофициальном зачете первое место досталось хозяевам Олимпиады, советским спортсменам. Они завоевали 195 медалей, из которых 80 были золотыми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ГОС Утренникова, Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-50-263.
14: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами

всех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Судозникивала», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-00-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году «АвтоВАЗ» продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время 60 тысяч, а «Весты» 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
12: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
13: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
12: Телефон 59-29-49.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
12: В «Бегам» для вас аккумуляторный шуруповерт «Профи Пауэр» 18 вольт с двумя аккумуляторами и набором оснастки 3590 рублей. «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: программе «Иваново ФМ».
1: Если друг

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 19 июля.
1: Год 1485.
2: На Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая. В конце 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года мастером Антоном Фрязиным была заложена сама башня. В конце 17 века над ней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайницкий сад. Он располагался вдоль Кремлевской стены, которая выходила к Москва-реке. В 1930-1933 годах башня не реставрировалась, была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня старейшая из 20 башен Московского Кремля. Ее высота почти 38,5 метров.
1: Год 1980.
2: Открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Они проходили на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. Часть соревнований проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено 6 крупных спортивных центров. Спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольный легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В дни Олимпиады его изображение было везде – на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. В Олимпиаде 80 участвовали 80 стран, всего 5179 спортсменов. Из-за бойкота после ввода советских войск в Афганистан на Московские Олимпийские игры не приехали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторые другие. Призерами 12-х летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран. В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном неофициальном зачете первое место досталось хозяевам Олимпиады, советским спортсменам. Они завоевали 195 медалей, из которых 80 были золотыми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
13: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов,

0: нарушителей, отметили в администрации. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-00-263.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. 7-ступенчатый робот вместо 6-ступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году «АвтоВАЗ» продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время 60 тысяч, а «Весты» 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Имплантация зубов от хороших докторов.
1: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 19 июля.
1: Год 1485.
2: На Москве-реке заложена старейшая из башен московского Кремля – Тайницкая. В конце 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой. 19 июля 1485 года мастером Антоном Фрязиным была заложена сама башня. В конце 17 века над ней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова. Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой Шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайницкий сад. Он располагался вдоль Кремлевской стены, которая выходила к Москва-реке. В 1930-1933 годах башня реставрировалась, была разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи заложили проездные ворота. Сегодня Тайницкая башня старейшая из 20 башен Московского Кремля. Ее высота почти 38,5 метров.
1: Год 1980.
2: Открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Они проходили на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. Часть соревнований проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров в Киеве. Впервые в истории Олимпиад специально к играм было построено 6 крупных спортивных центров. Спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, конноспортивная база в Битце, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольный легкоатлетический манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В дни Олимпиады его изображение было везде – на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. В Олимпиаде 80 участвовали 80 стран, всего 5179 спортсменов. Из-за бойкота после ввода советских войск в Афганистан на Московские Олимпийские игры не приехали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторые другие. Призерами 12-х летних Олимпийских игр стали спортсмены 36 стран. В ходе соревнований было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. В общекомандном неофициальном зачете первое место досталось хозяевам Олимпиады, советским спортсменам. Они завоевали 195 медалей, из которых 80 были золотыми.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Федеральный чиновник обсудил с областными властями и представителями туротрасли перспективные проекты и развитие туристической инфраструктуры. Наш край в лидерах по росту спроса на туристические поездки. Ежегодный турпоток превышает 1 000 000 человек. 107 тысяч туристов в прошлом году прибыли в волжские города на теплоходах. Щеголев отдельно отметил насыщенную событийную программу, которая знакомит гостей с регионом. В колледже Ивановского политеха обучают дополнительным рабочим профессиям в строительной сфере. Как сообщает правительство, студенты получают не только основную специальность, но и осваивают дополнительно востребованную профессию каменщика. Для этого вместе с застройщиками в учебном учреждении создали специализированный класс и подготовили образовательную программу. Несколько человек уже прошли производственную практику, а затем трудоустроились в строительной компании. Ивановской семье с одним ребенком потребуется 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру в 60 метров. С таким показателем наш регион занял 60-е место из 85 в рейтинге по доступности жилья. В ходе исследования аналитики агентства РИА Новости сравнили средние зарплаты в регионах и цены на жилую недвижимость по состоянию на май. В лидирующую группу вошли представители северных и дальневосточных субъектов, где потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее 3 лет. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 000 рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году АвтоВАЗ продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время 60 тысяч, а «Весты» 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: На отдыхе с вами Иванова.

0: такси. С вами Иваново ФМ.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричало, зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит на

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: На работе с вами Иванова FM.

0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысь.

как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плащ, и вокруг взглянул.

Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

кажешься третьим лишним. С каким-нибудь новым веком

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».